0: и на Радио Саламон Пикаси.
1: Слишен и послушан. Всак дан вам предан.